0: najzaujímavší v svete som. Tielke osin nastaje kupovať nový iPhone.
1: Лито ритмує далі на Нова Лайн.